ваши маши манеры, так штубок за низший кляс. А да, то не выпада, где выхование, где поглада. Тем, кто бы тел, малужейством, уже с ними взял, вот и годню в